температура 22-дин 33 Цельсий градусгача. Көрлөдө хава булутлук, температура 21-дин 32 Цельсий градусгача. Аксууда хава булутлук, температура 18-дин 30 Цельсий градусгача. Атышта хава булутлук, температура 20-дин 34 Цельсий градусгача. Кашкарда хава булутлук, температура 20-дин 33 Цельсий градусгача. Хотенде хава булутлук болуп кийин ава